Маринга хэмшир фэлі вэхэкэдам гунэстру. Че хэмшир хран паше халын бурэша тусы тэйл.

0: Сквари уайтина, шах солаш, Энай как тола саралинчи. Снахом и конторч вороху смоги няхрый. Хоме конторч мувати, кунте хларс нини сыр. Хоктияк и смыри сланми, эсках капа няхрый. Он не раст ми, он мас из фальме спаской тяйниной. Из там цитра мужчины, эри сильчо крыюн даун. И шахат инчри улини, а гастатын тавили хуал. Чуканаре гигу пары шлепти, спенкрок сэрди тяны нуал. Ах, трябре кутюра, керна хер как кретур тавыл марус бю. Мухор айркан лехи краснир факуэ нестих тыны клуай. Фарер орнил чи кештих лям, шнихи хлушин чи моглор. Чуканаре гигы пары шлепки, спенкрок сэрди тяны нуэл. Ах, фекки мор, и хеле, лекун и тесна, фальш фуэль.
1: Оран фейта бри кабал, я кантик бранч, на кали, ин хапи, на драйна, сулам, грахайна, шашин, дешин, тейби, дзянгу, линьер, майда, нейби. Оран вона, ли, иртар, мне, в нивер, шакрина, махасан, теори, ла сейни, ня харта, агс, групп, на файлан, та ша раур, дырхан, хлад, спеш, амарт, эйшар, майда, мадах, лекун, дэй. Та ша вишка, хана, маган, хат, та ша на мам, сислан, агалаги, рэш, риш, майда, мадах, айгэ, шах, та гас, фак, маша, бэр, майда, ла парикрин, тара, брин, агас, элейн, хоган, агас, чеснат, три, агас, бурнс, мил. Бэ, макали, маша, майда, мадах, майда, дэкэдин, айгэ, шах, гадишин, санкофолин, агас, тук, Я рахи пенсла.